0: 夜进攻。那一天，苏联气象局的记录是能见度小于50米。
1: Нас вывели, значит, из, значит, дорог и вели в тайгу, в тайгу, сибирскую настоящую тайгу.Мы туда вошли, проложили дорогу.
2: И потом вдруг постепенно нас пододвинули и совсем ночью по тревоге. Куда, чего, только сказали граница. Подъехали, когда рассвело, наши уже пехотинцы, они уже перешли границу.
3: Зашли через границу ночью, час ночи.Ничего не видят, темно, лес, болото, всякое бывает.
0: ,150万苏军从东西北三个方向发起排山倒海般的进攻，5000辆坦克轰鸣着碾破了国境线，上千架满载炸弹的轰炸机在歼击机的掩护下冲进大雨瓢泼的夜空。而此时日军监听站对苏军电台的监视记录却是未发现异常，因为苏军已经持续72小时播放假通讯，模拟部队仍在哈巴罗夫斯克休整。这场被后来称为八月风暴的战役，是人类历史上规模最大的闪电战之一。

0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。中俄元首会晤全球瞩目，俄媒全程关注普京访华。特朗普再次批评台湾偷走美国芯片产业，台积电增资200亿美元，用于在美建厂。印度闹油荒，民众加油站互殴抢油。在中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，俄罗斯总统普京于19至20号对中国进行国事访问，中俄各领域合作不断深化，树立起新型大国关系的典范。
1: 此次对中国进行国事访问是普京2026年第一次出访，对访问过程进行全方位追踪报道。
2: Российский президент посещал Поднебесную более 20 раз, и каждый визит – это новая точка роста в политике, экономике, культуре.
1: 当前，中俄关系处于历史最好时期。今日俄罗斯电视台网站认为，普京此次访华或将标志着两国不断深化的伙伴关系迈上新台阶。自2013年以来，中俄元首会晤40多次。俄媒记者注意到，早在普京专机抵达前，天安门广场就已经悬挂起中俄两国国旗，每一处精心布置都体现出友好氛围。
3: 3D-экраны в Пекине как живые. Эта панда огромная словно просится, чтобы ее погладили.
4: Президент России был в Пекине всего 8 месяцев назад. Мы, соответственно, тоже. И вот уже поймали себя на мысли, что не только улицы Пекина кажутся родными, но и местные традиции тоже. Вот эти вечерние танцы, эта вечерняя гимнастика, в которой мы с удовольствием участвуем, наблюдаем за ней. Надеюсь, никого не смущаем этим. Но...

0: Вижу по лицам, что нет, не смущаем. Ни хао.
1: Ни хао.
2: 启程访华前，普京发表视频讲话，表示定期互访和举行俄中元首会晤是全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。
3: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств.
2: 普京访华代表团的人员组成受到高度关注。俄媒注意到，北京市中心的这家酒店几乎被俄罗斯代表团包下。
4: Российская делегация в Китае огромна. Значительная часть правительства, 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, главы госкомпаний, капитаны российского бизнеса и даже руководители некоторых регионов. От нашей страны в переговорах примет участие 4 десятка делегатов. Но вместе со всеми, кто готовит этот визит, так получилось, что...
2: 除了五位副总理，随普京出访的八位政府部长分别来自外交部、财政部、经济发展部、农业部、文化部、交通部、科学与高等教育以及建设住房与公用事业部。此外，俄总统办公厅副主任奥列什金、总统新闻秘书佩斯科夫、总统助理乌沙科夫以及央行行长纳比乌林娜等高级官员也一同来华。在普京抵达之前，各位代表已经展开双边预备性会谈。
5: Открыли доступ на российской говядине, открыли в прошлом году, открыли доступ свинины, и очень китайцы ждут, когда разрешат поставку сюда нашей готовой мясной продукции, наши кондитерские изделия, наши алкогольные продукции. Вообще у нас из более чем 70 регионов нашей страны продукция, готовая продукция представлена во всех наших магазинах.
2: 俄罗斯学者表示，俄罗斯领导人率庞大代表团访华，彰显了对全方位合作的高度重视，中俄两国关系堪称睦邻友好、互利共赢、相互尊重的典范。
6: Да, то есть он действительно подразумевает участие не только Владимира Путина, но и целого ряда и представителей российского бизнеса, и представителей российской власти, причем абсолютно по всем каким только можно направлениям. То есть это уже демонстрирует то, насколько серьезно подходят стороны к этому общению, то это действительно демонстрация продолжающейся постоянной работы над усовершенствованием наших взаимодействий, над формированием новых каких-то экономических проектов. Модель российско-китайских отношений, она в общем-то, и пытается в этом отношении масштабироваться, показывать, что можно взаимодействовать не только на основании четко выстроенной вот этой иерархии, взаимозависимости каких-то, а именно, что можно взаимодействовать на уровне взаимовыгоды и взаимоуважения, ну, яркими примерами того, что это уже влияет на международные в этом отношении политические.
2: 俄罗斯塔斯社指出，普京此访正值中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，该条约是两国于2001年签署的一项具有里程碑意义的重要条约，以法律形式确立了长期睦邻友好、全面战略协作的制度基础，中俄关系从此实现跨越式发展。5月20号，两国元首一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。当前国际格局发生很大变化，世界面临倒退回丛林法则的危险。在此背景下，中俄睦邻友好合作条约的先进性、科学性和现实价值愈加凸显。中方支持条约继续延期，将同俄方一道恪守条约精神，坚定推进中俄背靠背战略协作。
7: 务实合作是中俄关系稳定发展的内生动力，有着广阔的发展前景。在双方共同努力下，中俄各领域合作不断走深走实，取得丰硕成果。
2: 中俄共会教育合作新图景。在与俄罗斯接壤的满洲里，有一所独具特色的专业院校，这里按照俄语加专业的模式培养中国学生。
8: 大家好，就背起比如我去讲巴鲁斯港一个国吗？
2: 与此同时，也有俄罗斯学生来到这里学习，对他们而言，这是获得语言实践机会的重要途径。
9: Я полгода учусь, ну, в магазин сходить точно могу, сходить в магазин, поговорить там с преподавателями, что такое вот базово познакомиться с кем-то тоже могу.
8: Мне очень нравится сам Китай.

0: Сама культура, люди, сама страна такова, мне очень нравится, поэтому выбрала изучать именно китайский язык.
1: 近年来，中俄教育交流的广度与深度持续拓展。当前，在俄中国留学生超6万人，在华俄罗斯留学生超2万人。中俄同类大学联盟已发展成为全球最大的双边高校合作网络。俄罗斯驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫表示， 2030年前双向留学规模达10万人次的目标有望提前实现。 中俄跨境旅游常态化。 5月20号， 中国外交部发言人郭家坤表示，为持续便利中俄人员往来， 中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。 俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。
2: Я очень люблю блюда из реки Суйфун. Теперь здесь безвизовый режим, очень удобно приезжать, особенно по выходным. Это очень приятно. Люди здесь очень дружелюбные. И здесь я уже 5-6 раз.
1: 在当地市场，俄罗斯游客熟练的挑选服装、电子产品、家用小商品。在绥芬河市人民医院、针灸、推拿等传统疗法备受青睐，街头餐厅里地三鲜锅包肉等东北美食也成为他们的心头好。中俄互免签证政策有效实施，让两国人民说走就走的跨境旅行成为现实，尤其是海南三亚等地成为越来越多俄罗斯民众来华旅居、工作和长期生活的热门目的地。在三亚， 大东海周边90以上餐厅配有俄语菜单，俄语标牌随处可见。如今，每周有超过20班航班从14个俄罗斯城市直飞三亚。同时，中俄两国之间的各项跨境活动地域正在从边境毗邻区域向纵深拓展。
3: Россия и Китай все ближе и ближе друг к другу. В прошлом году рекордные 2,5 миллиона туристических поездок совершили наши путешественники в Китай. Лидером направления является курорт Хайнань, но и материковый Китай привлекает все больше внимания. Все чаще здесь, на этих ступенях Великой Китайской стены, можно услышать русскую речь. Росту турпотока, конечно, способствовала отмена виз, что само по себе стало символом, насколько безграничны открываются возможности в сотрудничестве двух стран.
1: 中俄电影产业合作拉紧人文交流纽带。正在莫斯科拍摄的电影《黑丝绸》是2025年上映的中俄合拍谍战片《红丝绸》的续作。
4: Философия проектов «Красный и черный шелк» — это не просто бесконечный экшен. Каждое кино — стихия. Если в «Красном шелке» обыгрывалась земля, то здесь, в «Черном шелке», воздух и вот вода.
1: 影片的拍摄布景位于莫斯科南部一处旧厂房内，一艘轮船正在与风暴搏斗。从在水面的颠簸到涌上甲板的海水，一切都力求真实。在这部电影里，从出演《红丝绸》的中国演员郑涵义与俄罗斯著名演员马克西姆·马特维耶夫搭档演出。
5: Сочинить танго и текст на русском языке, еще боевые сцены — это очень непросто, но мы с Максимом очень хорошо работаем и понимаем друг друга, еще очень много раз попробовали, и что будет, ждем.
1: 影片《黑丝绸》在俄罗斯的拍摄结束后，整个团队将移师中国。
6: Самое интересное, что часть группы уже где-то год учит китайский язык. Это тоже факт.
1: 从合拍电影《红丝绸》在俄创下票房佳绩，到新版歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》在中国收获满堂彩，丰富多元的文化活动为两国人民架起一座座交流互鉴的桥梁。
7: Каждый раз очень приятно встречаясь с китайскими коллегами, слышать о том, что абсолютно невозможно купить билеты, что сайты ложатся, такой ажиотаж и внимание и к нашему российскому балету, и к опере, и к классическим произведениям нам тоже, конечно, безусловно, ценен.
1: 中俄经贸合作活力旺盛。 2025年，中俄双边贸易额达2279亿美元， 连续3年突破2000亿美元大关。 2026年1到4月，双边贸易额达852.4亿美元， 同比增长19.7%， 再次印证两国经贸合作坚实基础和巨大潜力。 与此同时，双方贸易结构持续优化，

0: Кинь, как живы! Это панда огромная, словно просится, чтобы ее погладили.
1: Президент России был в Пекине всего 8 месяцев назад, мы, соответственно, тоже. И вот уже поймали себя на мысли, что не только улицы Пекина кажутся родными, но и местные традиции тоже. Вот эти вечерние танцы, эта вечерняя гимнастика, в которой мы с удовольствием участвуем, наблюдаем за ней. Надеюсь, никого не смущаем этим. Но вижу по лицам, что... Нет, не смущаем. Ни хао.
2: Ни хао. 启程访华前，普京发表视频讲话，表示定期互访和举行俄中元首会晤是全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。
3: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере. Расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств.
2: 普京访华代表团的人员组成受到高度关注，俄媒注意到，北京市中心的这家酒店几乎被俄罗斯代表团包下。
4: Российская делегация в Китае огромна, значительная часть правительства, 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, главы госкомпаний, капитаны российского бизнеса и даже руководители некоторых регионов. От нашей страны в переговорах примет участие 4 десятка делегатов, но вместе со всеми, кто готовит этот визит, так получилось, что...
2: 除了五位副总理，随普京出访的八位政府部长分别来自外交部、财政部、经济发展部、农业部、文化部、交通部、科学与高等教育以及建设住房与公用事业部。此外，俄总统办公厅副主任奥列什金、总统新闻秘书佩斯科夫、总统助理乌沙科夫以及央行行长纳比乌林娜等高级官员也一同来华。 在普京抵达之前，各位代表已经展开双边预备性会谈。
5: Открыли доступ на российской говядине, открыли в прошлом году, открыли доступ свинины, и очень китайцы ждут, когда разрешат поставку сюда нашей готовой мясной продукции, наши кондитерские изделия, наша алкогольная продукция. Вообще у нас из более чем 70 регионов нашей страны продукция, готовая продукция представлена во всех наших магазинах.
2: 俄罗斯学者表示，俄罗斯领导人率庞大代表团访华，彰显了对全方位合作的高度重视。中俄两国关系堪称睦邻友好、互利共赢、相互尊重的典范。
6: Да, то есть он действительно подразумевает участие не только Владимира Путина, но и целого ряда и представителей российского бизнеса, и представителей российской власти, причем абсолютно по всем каким только можно направлениям. То есть это уже демонстрирует то, насколько серьезно подходят стороны к этому общению, то это действительно демонстрация продолжающейся постоянной работы над усовершенствованием наших взаимодействий, над формированием новых каких-то экономических проектов. Модель российско-китайских отношений, она в общем-то, и пытается в этом отношении масштабироваться, показывать, что можно взаимодействовать не только на основании четко выстроенной вот этой иерархии, взаимозависимостей каких-то, а именно, что можно взаимодействовать на уровне взаимовыгоды и взаимоуважения, ну, яркими примерами того, что это уже влияет на международные в этом отношении политические.
2: 俄罗斯塔斯社指出, 普京此访正值中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，该条约是两国于2001年签署的一项具有里程碑意义的重要条约，以法律形式确立了长期睦邻友好、全面战略协作的制度基础，中俄关系从此实现跨越式发展。 5月20号，两国元首一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。 当前国际格局发生很大变化，世界面临倒退回丛林法则的危险。在此背景下，中俄睦邻友好合作条约的先进性、科学性和现实价值愈加凸显。中方支持条约继续延期，将同俄方一道恪守条约精神，坚定推进中俄背靠背战略协作。
7: 务实合作是中俄关系稳定发展的内生动力，有着广阔的发展前景。在双方共同努力下，中俄各领域合作不断走深走实，取得丰硕成果。
2: 中俄共会教育合作新图景。 在与俄罗斯接壤的满洲里，有一所独具特色的专业院校，这里按照俄语加专业的模式培养中国学生。 与此同时，也有俄罗斯学生来到这里学习，对他们而言，这是获得语言实践机会的重要途径。
7: Я погодившись, ну, в магазин сходить точно могу, сходить в магазин, поговорить там с преподавателями, что такое вот, базово познакомиться с кем-то тоже могу.
8: Мне очень нравится сам Китай, сама культура, люди, вот сама страна такова, мне очень нравится, поэтому выбрала изучать именно китайский язык.
2: 近年来，中俄教育交流的广度与深度持续拓展。当前，在俄中国留学生超6万人，在华俄罗斯留学生超2万人。中俄同类大学联盟已发展成为全球最大的双边高校合作网络。俄罗斯驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫表示， 2030年前双向留学规模达10万人次的目标有望提前实现。 中俄跨境旅游常态化。 5月20号， 中国外交部发言人郭家坤表示，为持续便利中俄人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。 俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游、观光、探亲访友、交流访问， 过境不超过30天， 可免办签证入境。
9: Я очень люблю блюда из реки Суйфун. Теперь здесь безвизовый режим, очень удобно приезжать, особенно по выходным. Это очень приятно. Люди здесь очень дружелюбные. И здесь я уже 5-6 раз.
2: 在当地市场，俄罗斯游客熟练地挑选服装、电子产品、家用小商品，在绥芬河市人民医院针灸、推拿等传统疗法备受青睐。 街头餐厅里，地三鲜锅包肉等东北美食也成为他们的心头好。中俄互免签证政策有效实施，让两国人民说走就走的跨境旅行成为现实。尤其是海南三亚等地，成为越来越多俄罗斯民众来华旅居、工作和长期生活的热门目的地。在三亚，大东海周边90%以上餐厅配有俄语菜单，俄语标牌随处可见。 如今，美洲有超过20班航班从14个俄罗斯城市直飞三亚。同时，中俄两国之间的各项跨境活动地域正在从边境毗邻区域向纵深拓展。
10: Россия и Китай все ближе и ближе друг к другу. В прошлом году рекордные 2,5 миллиона туристических поездок совершили наши путешественники в Китай. Лидером направления является курорт Хайнань, но и материковый Китай привлекает все больше внимания. Все чаще здесь, на этих ступенях Великой Китайской стены, можно услышать русскую речь. Росту турпотока, конечно, способствовала отмена виз, что само по себе стало символом, насколько безграничны открываются возможности в сотрудничестве двух стран.
2: 中俄电影产业合作拉紧人文交流纽带。正在莫斯科拍摄的电影《黑丝绸》是2025年上映的中俄合拍谍战片《红丝绸》的续作。
11: Философия проектов «Красный и черный шелк» — это не просто бесконечный экшен. Каждое кино — стихия. Если в «Красном шелке» обыгрывалась земля, то здесь, в «Черном шелке», воздух и вот вода.
2: 影片的拍摄布景位于莫斯科南部一处旧厂房内，一艘轮船正在与风暴搏斗。从在水面的颠簸到涌上甲板的海水，一切都力求真实。在这部电影里，从出演《红丝绸》的中国演员郑涵义与俄罗斯著名演员马克西姆·马特维耶夫搭档演出。
12: Сочинить танго и текст на русском языке, еще боевые сцены — это очень непросто, но мы с Максимом очень хорошо работаем и понимаем друг друга. Еще очень много раз попробовали и что будет, ждем.
2: 影片《黑丝绸》在俄罗斯的拍摄结束后，整个团队将移师中国。
13: Самое интересное, что часть группы уже где-то год учит китайский язык. Это тоже факт.
2: 从合拍电影《红丝绸》在俄创下票房佳绩，到新版歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》在中国收获满堂彩，丰富多元的文化活动为两国人民架起一座座交流互鉴的桥梁。
14: Каждый раз очень приятно встречаясь с китайскими коллегами, слышать о том, что ну, абсолютно невозможно купить билеты, что сайты ложатся, такой ажиотаж и внимание и к нашему российскому балету, и к опере, и

0: 各位好，欢迎收看《今日亚洲》，我是刘洋。来看今天节目的主要内容：中俄元首会晤全球瞩目，俄媒全程关注普京访华；特朗普再次批评台湾偷走美国芯片产业，台积电增资200亿美元，用于在美建厂；印度闹油荒，民众加油站互殴抢油。在中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，俄罗斯总统普京于19至20号对中国进行国事访问，中俄各领域合作不断深化，树立起新型大国关系的典范。
1: 此次对中国进行国事访问是普京2026年第一次出访，俄罗斯媒体高度关注。俄国家台、第一频道、第五频道以及塔斯社等多家主流媒体派出多路记者来到北京，对访问过程进行全方位追踪报道。
2: Российский президент посещал Поднебесную более 20 раз, и каждый визит – это новая точка роста в политике, экономике, культуре。
1: 当前中俄关系处于历史最好时期。今日俄罗斯电视台网站认为，普京此次访华或将标志着两国不断深化的伙伴关系迈上新台阶。自2013年以来，中俄元首会晤40多次。俄媒记者注意到，早在普京专机抵达前，天安门广场就已经悬挂起中俄两国国旗，每一处精心布置都体现出友好氛围。
3: 3D-экраны в Пекине как живые. Эта панда огромная словно просится, чтобы ее погладили.
4: Президент России был в Пекине всего 8 месяцев назад. Мы, соответственно, тоже. И вот уже поймали себя на мысли, что не

0: только улицы Пекина кажутся родными, но и местные традиции тоже. Вот эти вечерние танцы, эта вечерняя гимнастика, в которой мы с удовольствием участвуем, наблюдаем за ней. Надеюсь, никого не смущаем этим. Но вижу по лицам, что нет, не смущаем. Ни хао.
1: Ни хао. Ни хао.
2: 启程访华前，普京发表视频讲话，表示定期互访和举行俄中元首会晤是全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。
3: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств.
2: 普京访华代表团的人员组成受到高度关注，俄媒注意到北京市中心的这家酒店几乎被俄罗斯代表团包下。
4: Российская делегация в Китае огромна. Значительная часть правительства, 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, главы госкомпаний, капитаны российского бизнеса и даже руководители некоторых регионов. От нашей страны в переговорах примет участие 4 десятка делегатов. Но вместе со всеми, кто готовит этот визит, так получилось, что...
2: 除了五位副总理，随普京出访的八位政府部长分别来自外交部、财政部、经济发展部、农业部、文化部、交通部、科学与高等教育以及建设住房与公用事业部。此外，俄总统办公厅副主任奥列什金、总统新闻秘书佩斯科夫、总统助理乌沙科夫以及央行行长纳比乌林纳等高级官员也一同来华。 在普京抵达之前，各位代表已经展开双边预备性会谈。
5: Открыли доступ к российской говядине, открыли, в прошлом году открыли доступ свинины, и очень китайцы ждут, когда разрешат поставку сюда нашей готовой мясной продукции, наши кондитерские изделия, наша алкогольная продукция. Вообще у нас из более чем 70 регионов нашей страны продукция, готовая продукция представлена во всех наших магазинах.
2: 俄罗斯学者表示，俄罗斯领导人率庞大代表团访华，彰显了对全方位合作的高度重视。中俄两国关系堪称睦邻友好、互利共赢、相互尊重的典范。
6: Да, то есть и он действительно подразумевает участие не только Владимира Путина, но и целого ряда и представителей российского бизнеса, и представителей российской власти, причем абсолютно по всем каким только можно направлениям. То есть это уже демонстрирует то, насколько серьезно подходят стороны к этому общению. То это действительно демонстрация продолжающейся постоянной работы над усовершенствованием наших взаимодействий, над формированием новых каких-то экономических проектов. Модель российско-китайских отношений, она в общем-то, и пытается в этом отношении масштабироваться, показывать, что можно взаимодействовать не только на основании четко выстроенной вот этой иерархии, взаимозависимостей каких-то, а именно, что можно взаимодействовать на уровне взаимовыгоды и взаимоуважения, ну, яркими примерами того, что это уже влияет на международные в этом отношении политические...
2: 俄罗斯塔斯社指出, 普京此访正值中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，该条约是两国于2001年签署的一项具有里程碑意义的重要条约，以法律形式确立了长期睦邻友好、全面战略协作的制度基础，中俄关系从此实现跨越式发展。 5月20号，两国元首一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。 当前国际格局发生很大变化，世界面临倒退回丛林法则的危险。在此背景下，中俄睦邻友好合作条约的先进性、科学性和现实价值愈加凸显。中方支持条约继续延期，将同俄方一道恪守条约精神，坚定推进中俄背靠背战略协作。
7: 务实合作是中俄关系稳定发展的内生动力，有着广阔的发展前景。
2: 在双方共同努力下，中俄各领域合作不断走深走实，取得丰硕成果。中俄共会教育合作新图景。在与俄罗斯接壤的满洲里，有一所独具特色的专业院校，这里按照俄语加专业的模式培养中国学生。
8: 아야 하초 베이치 필로워치강 바로스 가면 이

0: 与此同时，也有俄罗斯学生来到这里学习，对他们而言，这是获得语言实践机会的重要途径。
1: Я полгода учусь, ну, в магазин сходить точно могу, сходить в магазин, поговорить там с преподавателями, что-то такое вот, базово познакомиться с кем-то тоже могу.
2: Мне очень нравится сам Китай, сама культура, люди, сама страна такова, мне очень нравится, поэтому выбрала изучать именно китайский язык.
0: 近年来，中俄教育交流的广度与深度持续拓展。当前，在俄中国留学生超60万人，在华俄罗斯留学生超20万人。中俄同类大学联盟已发展成为全球最大的双边高校合作网络。俄罗斯驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫表示， 2030年前双向留学规模达10万人次的目标有望提前实现。 中俄跨境旅游常态化。 5月20号， 中国外交部发言人郭家坤表示，为持续便利中俄人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。 俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游、观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。
3: Я очень люблю блюда из реки Суйфун. Теперь здесь безвизовый режим. Очень удобно приезжать, особенно по выходным. Это очень приятно. Люди здесь очень дружелюбные. И здесь я уже 5-й, 6-й раз.
0: 在当地市场，俄罗斯游客熟练地挑选服装、电子产品、家用小商品，在绥芬河市人民医院、针灸、推拿等传统疗法备受青睐。 街头餐厅里地三鲜锅包肉等东北美食也成为他们的心头好。中俄互免签证政策有效实施，让两国人民说走就走的跨境旅行成为现实，尤其是海南三亚等地成为越来越多俄罗斯民众来华旅居、工作和长期生活的热门目的地。在三亚， 大东海周边90%以上餐厅配有俄语菜单，俄语标牌随处可见。如今每周有超过20班航班从14个俄罗斯城市直飞三亚。同时，中俄两国之间的各项跨境活动地域正在从边境毗邻区域向纵深拓展。
4: Россия и Китай все ближе и ближе друг к другу. В прошлом году рекордные 2,5 миллиона туристических поездок совершили наши путешественники в Китай. Лидером направления является курорт Хайнань, но и материковый Китай привлекает все больше внимания. Все чаще здесь, на этих ступенях Великой Китайской стены, можно услышать русскую речь. Росту турпотока, конечно, способствовала отмена виз, что само по себе стало символом, насколько безграничны открываются возможности в сотрудничестве двух стран.
0: 中俄电影产业合作拉紧人文交流纽带。正在莫斯科拍摄的电影《黑丝绸》是2025年上映的中俄合拍谍战片《红丝绸》的续作。
5: Философия проектов «Красный и черный шелк» — это не просто бесконечный экшен. Каждое кино — стихия. Если в «Красном шелке» обыгрывалась земля, то здесь, в «Черном шелке», воздух и вот вода.
0: 影片的拍摄布景位于莫斯科南部一处旧厂房内，一艘轮船正在与风暴搏斗。从在水面的颠簸到涌上甲板的海水，一切都力求真实。在这部电影里，从出演《红丝绸》的中国演员郑涵义与俄罗斯著名演员马克西姆·马特维耶夫搭档演出。
6: Сочинить танго и текст на русском языке, еще боевые сцены — это очень непросто, но мы с Максимом очень хорошо работаем и понимаем друг друга, еще очень много раз попробовали, и что будет, ждем.
0: 影片《黑丝绸》在俄罗斯的拍摄结束后，整个团队将移师中国。
7: Самое интересное, что часть группы уже где-то год учит китайский язык. Это тоже факт.
0: 从合拍电影《红丝绸》在俄创下票房佳绩，到新版歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》在中国收获满堂彩，丰富多元的文化活动为两国人民架起一座座交流互鉴的桥梁。
8: Каждый раз очень приятно встречаясь с китайскими коллегами, слышать о том, что абсолютно невозможно купить билеты, что сайты ложатся, такой ажиотаж и внимание и к нашему российскому балету, и к опере, и к классическим произведениям нам тоже, конечно, безусловно, ценен.
0: 中俄经贸合作活力旺盛。 2025年中俄双边贸易额达2279亿美元，连续三年